Вызов огня правого залпа. Адриа Руди. Эра танка 205 отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Ворхорс, слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте.

0: успешно.
1: Время, слышу,
0: плохо,
1: неразборчиво. Попробуйте переключить на
0: блокпост.
1: Плохо, слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой.

прицел! В общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, доползли. Принимай, сестра.

грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли,

Луна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Мой позывной 13-й спецназ или войск, который под Дебальцево вас стеной стоять пришлось. Минуя все формальности, не окунаясь трёп, нам выдали задание загнать врага в котел. Потом напишут книжечка, конечно, без имен, что в масках бились призраки, а вовсе не Ольхон. Конечно, ГРУ российская, 100 танков было там, ну а у нас в реальности лишь Беха Беттертан. Братишка шип надежненький под свеженький снежок, палил от танка плотников колонный их отход. А я, как полагается, майора снял момент и заискрился саваном и злом грядущих лет. Потом напишут книжечка, конечно, без

А небо синее нас кутало в февраль. За то, что мы красивые шагнули на алтарь, решал все мгновение Бог, подыграл наш бой, и звыл котел дебальцевский украинской бедой. Потом напишут в книжечках, конечно, без имен,

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.